Сергей, радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Да что
7: заработали? Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Дэнс

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! В этот понедельник, 7 утра ровно в Петербурге по московскому времени, и мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! С понедельником!
2: Да, друзья, 4 часа с вами, 2 гороскопа у нас ожидается, рубрика «Я в эфире», тему тоже придумаем. Также у нас игрушка за приставы каперов сегодня, инвестфьюч послушаем, горячие новости, все это впереди. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 24 августа 2026 года, понедельник. Сегодня день валяния в стоге сена. Вот, хорошо, фотографии недавно вот сожгли, сожгла одна девчонка стог сена, когда фотографировалась. Вот сегодня вот теперь просто валяемся.
3: Помогла бы и в нем поваляться,
2: да, а нет. Да.
4: Согласитесь, красивые фоточки получаются.
2: Да не согласимся, ну такое себе.
3: Знаешь, как потом колется все.
2: День рождения картофельных чипсов, 173 года как празднуется. Вот они.
3: Вкусные, да.
4: А помните, что их же тоже как-то нечаянно придумывали, когда очень тонко порезали картофель.
2: Наверное, день жажды у нас сегодня, всем попить. День извержения Везувия. 1947 лет назад произошло это событие. Вот.
3: Да, в Помпеях радуются особенно.
2: Международный день странной музыки. Странная музыка.
4: А какая для вас странная музыка?
3: Ой. Майорка, например.
4: Нормальный трек.
2: Так, сейчас надо вспомнить странную музыку, которые стандартные рингтоны обычно в телефонах. Вот они очень странные. Так, день консервного ножа. Спасибо тебе. Ну, по-моему, очень длинный праздник следующий. Первый раз вижу, что у нас такой есть. Международный день против нетерпимости, дискриминации, насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде.
4: О, как сузили вообще тему.
2: Вообще, говорят, а давайте мы в один день все это отпразднуем. Ну, давай.
3: Все субкультуры друг на друга обиделись живенько.
2: Да, да, да, да.
4: День падающей звезды. Я этим летом видела звездопад.
2: Mm-hmm. День бизнес-наставника. Сегодня 2 года как празднуется.
4: Коуча?
2: Наподобие, да. День мыльной оперы также сегодня. День разжалования планеты Плутон. 20 лет как разжаловали. Это не планета. Все.
3: Бедняга.
2: Да. Так, ну предлагаю бизнес-наставника взять. Какой наставник вы этим?
4: Коуч.
2: А, да? Чему вы можете с утра научить? Давайте голосовыми запишем.
3: Или настоять. Или. Я чай вот могу.
2: Решайте сами. День бизнес-наставника. В чат мобильного приложения Рекорда голосовые записывайте. Вы каперы, погнали.
0: Вы каперы.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 августа, понедельник, сейчас.
2: Овны, сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно.
3: Тельцы, сегодня все будет подчиняться вашему слову, а что-то даже и взгляду.
1: Близнецы, жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена сегодня.
2: Раки, согласитесь, на компромиссное решение вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете.
3: Львы, вы, возможно, слишком широко шагаете, отсюда и трещины на брюках. Поумерьте шаг.
1: Девы, если для достижения цели, которую вы так алкаете и желаете, видимо, здесь слово требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться.
2: Весы, сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой.
3: Скорпионы, постарайтесь поменьше обращать внимание на слова и действия окружающих.
1: Стрельцы, потребности семейства выйдут сегодня на первый план.
2: Козероги, сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему.
3: Водолеи, окружающих хлебом не корми, дай повлиять на ваше мнение. Да и пусть с ним. Пусть влияют, может быть, что-то полезное подскажут.
1: Рыбы, зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно просидеть дома довольно-таки долго. Всем хорошего дня, друзья.
4: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет-модули от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял, Ксенон Шоп 98.
7: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: представил этот день рождения.
1: Так.
2: Там, захотел туда?
0: Там точно поджигали торт.
1: Пельмешка.
3: Доброе утро, вайкаперы. Не знаю, какой я тренер, крутой, не крутой, но стараюсь, тренирую деток. Полгода не тренировал, сейчас вот на новую работку ходил. Там нужно работать с детьми, с ограничениями, с особенными детками. Было сложно, но интересно.
1: Ну вот, пожалуйста, у нас прям тренер-тренер в голосовых.
0: Еще и педагог.
1: Алексей.
4: Привет, вайкаперы, доброе утро, страна. Я, наверное, алкотренер. Я могу научить, как правильно употреблять напитки горячительные, не мешать, правильно закусывать, чтобы надольше вас хватило на этом празднике. Всем добра.
1: Ну, уже зацепил, уже захотелось записаться.
0: Я тоже могу научить этому. Да? Знаете как? Не употреблять.
1: Мы против алкоголя в любом случае. Саня.
5: Привет, привет, рекорд. Привет, вайкаперы. Я профессиональный коуч по трепанию нервов. Обращайтесь.
1: Угу. Трипотренер.
0: Вот он сейчас нам будет трепать нервы, получается.
1: Научит, по крайней мере, это делать.
6: Вайкаперы на рекорде.

О погоде немножечко поговорим. Друзья, сегодня у нас ожидается не жарко, максимальная температура плюс 15, возможно, небольшой дождь. В данный момент плюс 13.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. За несколько минут мы с вами пробежимся по финансовым новостям, которые за эту неделю нам насыпало в инфополе, и начнем мы с вами с неожиданного, друзья, с крипты. Биткоин впервые за долгие месяцы пробил 79 тысяч долларов, то есть прибавил всего за одну неделю 26%. Осенью в России как раз вступает в силу закон, который регулирует крипторынок, так что разогрев инвесторов по полной программе идет. Примерно такой же, как на сырьевом рынке. Нефть Brent за неделю выросла почти до 93 долларов, а наш Urals торгуется выше 90. И все из-за Ближнего Востока и очередных громких заявлений Трампа. На этом фоне и перед пиком выплат налогов экспортерами рубль даже укрепился. Доллар ушел ниже 83. А вот рынок акций к концу недели все равно притих. Инвесторы выжидают и нервничают из-за геополитики. Хотя главные нервы сейчас на рынке высокодоходных облигаций. Дефолты там бьют рекорды. С начала года эмитенты не заплатили вовремя уже 45 миллиардов рублей. Но, впрочем, без паники. ЦБ успокаивает, что в масштабах всего долгового рынка это мизерные доли процента. Причем 37 миллиардов из 42 приходится на одного героя – Евротранс, который набрал долгов, и все больше экспертов говорит о возможном банкротстве. Но глобально проблемы на рынке глубже из-за высокой ключевой ставки. Компании с низким рейтингом набирают долги, они это делают под безумные проценты. Вот во втором полугодии им нужно погасить втрое больше выпусков, чем годом ранее.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Тем временем холдинг ВК решил ответить Apple за июньскую зачистку своих приложений в App Store и пошел с иском в арбитражный суд Москвы. Российская компания требует вернуть все удаленные из-за санкций приложения от ВКонтакте до Одноклассников, ну а заодно и восстановить пуш-уведомления. Если яблочный гигант откажется, ВК рассчитывает взыскать с него неустойку. Но, правда, насколько в Купертино испугаются решений нашего суда, это вопрос скорее риторический, но за процессом понаблюдаем. Теперь к более приятным новостям. Росстат зафиксировал дефляцию третью неделю подряд. Цены просели на 0,02% благодаря дешевеющим огурцам и помидорам. Но водителям от этого легче не становится. В 58 регионах снова ввели лимиты на заправках. Вице-премьер Александр Новак официально подтвердил вторую стадию напряженности из-за ремонтов НПЗ и сложной логистики. На бирже уже продали первую партию индийского 92-го по 105 тысяч рублей за тонну. С доставкой это под 90 рублей за литр. Но крупные сети удержат розницу за счет демпфера и экспорта. А вот независимым АЗС придется туго. Аналитики ждут облегчения не раньше октября. Не очень весело обстоят дела и в секторе офлайн-торговли. По прогнозам экспертов, до конца следующего года до 700 торговых центров России могут сменить профиль, а еще 250 и вовсе закрыться. Доходность таких объектов в 26-м рухнула до скромных 6-7%, ну а трафик просел почти на 30% до пандемийному уровню. Главный виновник – уход покупателей на маркетплейсы. Из-за этого новые ТЦ за 10 лет сжались в размерах в 2,5 раза, ну а площади в старых все активнее отдают под рестораны и услуги вместо одежды. В Петербурге, например, в крупнейших ТЦ пустует уже 11% площадей, и выживать арендаторам все сложнее. Заложишь расходы в ценник, и последние покупатели окончательно сбегут в онлайн. Ну а у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы 3 часа будем с тобой.
3: В этом части, друзья, обязательно сыграем. Готовьте ваше приложение Радио Рекорд для того, чтобы участвовать.
2: В Челябинской области кофейня Love называлась раньше, и превратилась она в Олег из-за закона о русском языке. В общем, там девушки открыли заведение год назад еще, а с 1 марта 2026 вступил в силу закон, запрещающий иностранные слова на вывесках. Есть такое. Денег на новую конструкцию не было, конечно, поэтому они скреативили, просто переставили буквы Love и превратили кафе в Олег. Вот такая история.
3: Я на самом деле смотрела на эти буквы и думала, какие еще могли бы быть варианты. Там, например, Оля, можно было бы гол. Как еще можно переставить буквы?
2: Оля.
3: Оле.
2: Оле. А,
3: Оле.
2: Футбольное кафе
3: гол.
2: Такое.
3: Да, то есть можно было еще покрутить, но Олег смешно.
4: Лего.
3: Кстати. Лего, да. Но Лего, понимаешь, он получается по-русски как будто бы, но иностранный. Ну, тоже опасненько.
2: Но можно, нет. Но это, можно. Это разрешено, да. То есть они могли так сделать.
3: Там, но... грубо говоря, английская L перевернулась в русскую G.
2: Да, все так и есть. А, вообще креативно подошли, да, девчонки, молодцы в этом плане. А, выкрутились, так сказать, и чему? Благодаря этому, кстати, кафе завирусилось, теперь туда еще больше посетителей ходит. Говорит, поддержим этот малый бизнес. Поддерживали любовь, теперь поддержим Олега.
3: Пойдем в Олега. Пошли в Олега.
2: Вот. И мы будем обсуждать тему у нас сегодня про любовь. Ребята, хоть и не день любви, да, а продолжать будем фразу. Любовь — это вот что такое любовь, да, любим мы эти.
3: Любовь — это Олег.
2: Есть такой вариант голосовалки, 14% он набирает сейчас. И у нас еще есть варианты вместе пойти на какое-то дело. Вот, пожалуйста. Когда она не мешает играть в игры.
4: Это идеал.
2: Да-да-да, я вам чуть позже новость расскажу про игры, кстати, прикольные.
3: А мы сейчас будем доставать вкладыши из знаменитой жвачки, перечитывать?
2: Если есть, доставай.
3: Нет.
2: Я с собой не взял сегодня. В общем, продолжайте фразу. Друзья, любовь — это для вас, для кого-то. Смешные варианты пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: игры.
1: Любовь это. Обсуждаем, что же это такое. Ну, скоро будет актуально. Это переобуть ее тачку, да? Вот что такое будет любовь.
2: Любовь это величайший обман человечества, придуманный маркетологами, пишет Павел.
1: Ну зачем же так-то? Мы же про позитив хотели.
3: В то время еще не было маркетологов.
1: Вообще, да. Любовь это рекорд слушать. Вот написала Ксеха нам. Забота, уважение. Ну, это стандартная забота. Ну, что-то прикольное. Что такое любовь? Любовь это жвачка со вкусом клубники и банана. Светлана написала.
2: А написала кто-нибудь? Любовь это имя.
1: Любовь нет еще, кстати. Ну, вот теперь напишут, я уверен. Так.
2: Любовь это 4 пятки в одной постели от Олега.
1: А, про ноги? Ладно.
3: А там есть уточнение, чьи конкретно?
1: Просто пятна.
2: От Виталия. Любовь это когда я готов тратить свое драгоценное время на человека.
1: О, мы пошли по-серьезки, да?
2: Да. Ну, любовь это вкусненько покушать вместе от Сергея.
1: Еще что?
2: От Ангелины. Любовь это когда ты отдаешь ей или ему последний кусочек пиццы.
1: О, это не просто любовь. Это уже 20 лет брака, наверное. Там уже договоренности. Любовь это брачный договор. Будем считать такую фразу?
3: Да,
2: ну,
3: конечно.
2: Ты бы поддержал же.
1: Вообще нормальная тема. Так, поехали. Любовь это Люба. Вот, пожалуйста, просила, получила. Я не знаю, говорит, а если она вообще это любовь ваша, Честер написал. Философский вопрос.
2: А у меня тоже есть же, я же недавно к тебе это применила. Любовь это VIP-подписка.
1: VIP-подписка.
2: Доступна не каждому.
1: Я сейчас просто думаю, где у меня VIP-подписки? Что-то подписалось. Так, слушать рекорд вместе. Вот, дополнили, кстати. Интерес, кстати, общий. Это любовь.
2: Любовь это когда у нее не болит голова.
1: Да, уже неплохо.
2: Любовь это не стесняться всем говорить, что ты всегда слушаешь свою вторую половинку каблук. Ага. Но это ей сначала льстит, а потом у нее заканчивается, и она, конечно, с любовью эмоционально озвучивает, что это не так. А я никакой не каблук и ни разу не сделал, как просила. Так что, подождите, мы кому-то, мне кажется, вскрыли рану.
3: Слушайте, про предыдущее предложение, да, так. Любовь, когда у нее не болит голова. Наоборот, это когда голова болит, но ей все равно.
1: Игнорирует голову,
3: да,
1: не себя.
3: Да, она такая, ничего страшного, такая я
2: любовь.
3: Готов.
2: Любовь это муж храпит, жена глухая.
3: Это уже проблемы в семье, вы что?
2: Нормально, они ж не ссорятся.
1: Любовь это жена храпит, а ты такой, ладно.
3: А ты не с ней.
1: Спит мой барсук, да. Продолжите фразу «Любовь это что?» Можете везде, в чате мобильного приложения «Рекорда».
2: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
3: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.
4: Рекорд реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом». Милана Аутлет. В аутлет-центре Румба. Милана Аутлет. Это поставки со складов европейских фабрик. Что это значит? Сокращение цепочки продавцов, а значит и их наценок. Такие аутлеты всегда есть в европейских аутлет-центрах. Только оригинальные бренды, без лишних наценок. Например, кроссовки New Balance 3500, толстовка Капа 2000, толстовка Nike 3500. Это Милана Аутлет Румба и Милана Аутлет Пулковское шоссе.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: К5 гараж, К5 гараж. В порядке будет кореец ваш. Крутой автосервис корейских машин. Народного ополчения 201. Качество сервиса высший класс. Ваш К5 гараж.
8: Так, форма, рюкзак, тетради.
9: И новые кроссовки.
10: И где мы все это найдем?
9: Мам, ну в ТРЦ галерея.
11: Все для школы в ТРЦ «Галерея». А с 24 августа по 13 сентября мастер-классы, подарки и сахарная вата.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: игра. Прямо сейчас пишите в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите попасть в прямой эфир и забрать приз у вейкаперов. Поэтому ждем ваших сообщений. А пока обсуждаем, что такое любовь. Любовь — это, вы фразу продолжаете, что же там?
1: А любовь — это взаимный вклад в отношения от Анастасии.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября обществознание в российских школах останется обязательной программе только для 9, 10 и 11 классов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые единые учебники будут тесно связаны с курсами истории, литературы и географии. Ученики 9 и 10 классов получат их уже в 2026, а для 11 классов учебники появятся с сентября следующего года. За попытку самостоятельно перехватить дрон может грозить административная или уголовная ответственность, объяснили адвокаты. По их словам, наказание возможно, если обломки перехваченного вражеского дрона нанесут ущерб третьим лицам. Эксперты считают, что такие действия могут квалифицировать как превышение пределов необходимой обороны или крайней необходимости. Стоимость минимального школьного набора в этом году превысила 19 тысяч рублей, говорится в совместном исследовании профильных платформ. За год такой набор подорожал на 7% и теперь стоит в среднем 19 114 рублей. В него входят школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, канцелярия и пенал. Больше новостей в нашем официальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campageta.t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» премиальная.

0: Банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
1: Да что заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Record. Вейкаперы.
1: Продолжаем про любовь, конкретно любовь это и что вы продолжаете, мы обсуждаем в прямом эфире. Итак, у нас есть любовь, это колечко новенькое, ну, неплохо.
2: Любовь — это когда кайфуешь от того, что даешь, а не получаешь.
1: Ага, Евгений рассказывает, любовь — это когда нет пароля на телефоне, а пин-код карты знают все члены семьи, но деньги у папочки. Папочка деньгами заведует.
2: А любовь — это чудо, на которое я сейчас смотрю. Сашуля, я тебя люблю от Ильи.
1: Сейчас все Сашули повернулись.
3: И думаю, что за Ильярином с ними.
1: Так, что у нас еще есть?
2: Любовь — это когда ты занимаешься любимым делом, когда ты диджей, ты играешь в баре, на вечеринке или клубе, даришь эту любовь через волны ритма музыки слушателям, гостям заведения. Вот это я понимаю любовь в большом объеме и с эффектом неожиданности.
1: Любовь — это вместе ждать бензовоз. Реально. Это любовь. Было же по 2-3 часа, да, сидели? Вот
2: а в некоторых регионах сейчас есть такое.
3: Заправить ей машину, вот это любовь.
1: Да, вот это высшая степень любви на данный момент. Сотым еще, помимо всего. Не просто там 95-й в городе найти, а сотку полного бака.
2: Ну да.
3: И полный бак, это же дорого.
2: Если честно, это проявление реально любви. Садишься в тачку, она заправленная.
1: И все, и думаешь, все.
2: И помытая, и с химчисткой.
3: Так, слушайте, вот сейчас безболезненно машину можно заправить только в штаны.
2: Любовь — это когда он идет умываться в ванную, закрывая дверь в комнате, чтобы я могла еще поспать 10 минут и не слышать, как он превращается в зомби.
1: Ну да, бывают же звуки утренние вот эти.
3: И самое страшное, когда это от девочки.
4: О, Валера!
1: А что холодненькая такая, Миша?
4: Эй, наверху я слышу, как вы кашляете.
3: Мы что, в одной общаге жили, откуда вы это знаете?
1: Продолжите фразу «Любовь – это» в чате мобильного приложения «Рекорда».
2: И в наших соцсетях.
1: И там можно.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: о погоде в Санкт-Петербурге.
1: Друзья, сегодня у нас дождик, максимальная температура плюс 15 градусов, в данный момент плюс 13 и дождь.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
3: Сова? Это мне?
4: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
2: Бартремонт.
1: А материалы?
2: Бартремонт.
1: А мебель?
2: Повторяю, Бартремонт.
1: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
2: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
1: Ну, да.
2: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Любовь это что? Вы продолжаете фразу, мы это читаем в прямом эфире, уже вариантов, ну, масса было, скоро закрываем тему.
1: Любовь это когда твои дети хулиганы, а ты ими гордишься.
0: А любовь это когда простила все, кроме того, что он съел вкусняшку, которую ты оставила на потом.
1: Так, нужны подробности. Любовь это когда едешь с ней в отдел полиции, потому что 3 дня назад гулял с ней по парку, и в темном месте до вас докопались 3 гопников, и она одна их отметелила, а теперь они написали заявление. Вика, почему ты не сказала, что у тебя есть черный пояс по джиу-джитсу?
0: Классная история.
2: Побаивается ее теперь.
0: Классно теперь он, да, такой с опаской, мало ли что. Так, любовь это что такое? Это когда вместе ищете папочкину заначку. Папочка вошел в обиход сегодня, в понедельник.
2: Бедный папочка, вы что его раздербанить решили?
0: У папочки заначки уже нет.
1: Любовь это когда она безумно боится скорости, но садится с тобой на мотик.
0: Любовь-то простить ее на живое.
2: Чего?
1: Что? Простить ее
0: на живое.
1: На живое.
2: Случайное, надеюсь.
0: Ну, наверное, резала лук, заплакала, поднесла вот глазам и случайно.
2: И пырнула его, да?
0: Вот я вам и историю алиби придумал, кстати.
1: Любовь — это когда тебя всегда забирают с работы вечером.
0: А это замечательно, это хорошо. Давайте подведем итоги голосования. У нас оно было. А любовь — это Олег у нас на первом месте. Да, это благодаря кафе, которому переименовалось. 41% на втором месте. Это вариант делиться сплетнями, кстати. И на третьем месте, когда она не мешает играть в игры. Вот.
1: Вообще, мне кажется, можно глагол сделать. Не я тебя люблю, а я тебя олежу.
0: Как вариант. Вейкаперы на рекорде.

0: Топ покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вейкаперы на рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Еще час будем с вами.
3: В этом части вот «Фактор. Любовный гороскоп». Горячие новости не пропускайте.
2: В общем, история следующая. В сети заявили, что удалять переписки у обоих во время ссоры – это уже высший уровень токсичности. Вот что говорят.
3: Удаляйте у себя только.
2: Так и говорят юзеры. Если хочешь удалить чат, удаляй только у себя. Зачем стирать общую историю другого человека? Вот. Говорят, не удаляй. Вот у себя.
4: Так это же компромат.
2: Ну да, есть такой метод.
4: И заметаешь следы.
2: Конечно.
3: А это про там отношения в паре или вообще
2: это
3: везде?
2: Вообще в принципе касается, да, всех сфер абсолютно. Ну, действительно, если кидали фоточки какие-то откровенные, да, друг другу, ну так удалите, мало ли.
4: Зачем? Сохрани в телефоне, потом удаляй.
2: Ты про такой лайфхак не рассказываешь, конечно.
4: Слушайте, ну это же делает, в принципе, отношения интереснее. Вот, допустим, два друга поссорились.
3: Потом раз и обнулились.
4: Удаляет всю переписку, и у каждого теперь своя история. И никто не может доказать. Один говорит, это он подонок. Нет, вот он подонок.
2: Подонки.
4: Водой пообливались, и все.
3: А мне нравится. Мне кажется, классно, что есть такая функция удалить всех.
2: Конечно, это удобно, если хочешь что-то другое сказать, да? Потом, позже. Или сказать...
3: Передумать.
2: А я не говорил такого, не было доказательств.
3: Переобуться.
2: Делайте скрины. Кстати, есть приложения определенные, которые автоматически записывают все переписки. Ну и боты такие есть. Кстати, не знаю, насколько они легальны, но кто хочет заморочиться, удалить ничего не получится. По крайней мере, такая есть штука.
4: Слушайте, ну зато это может помочь в других делах сердечных. Поссорился с девушкой, она все удалила, и у тебя нет вот этих триггеров сообщений бывших.
3: Какие?
4: Ты сидишь,
3: да, тут через два года тебе свайп такой. Это ты мне писал два года назад.
2: Это было бы странно, хорошо, что расстались, если через два года она такая: помнишь, ты мне писал.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про консервный нож, наверное.
2: Нет, сегодня были придуманы великолепные картофельные чипсы. Напоминаю, кто не знает, что просто был капризный клиент в 1953 году, миллионер, если что. И он все время возвращал блюдо в ресторан, требуя тонкий картофель. Ему не нравилось, не устраивало, как была прожарена картошка фри. Ну и разъяренный шеф нарезал его толщиной с бумагу, пожарил до хруста и подал на смешку. А гость пришел в восторг. Кстати, создатель знаменитой цилиндрической упаковки для Принглс, все помнят, да, как выглядят? Настолько любил свое изобретение, что завещал похоронить себя в такой трубке. И родственники выполнили его просьбу.
1: Кстати, Принглс не чипсы, вы знаете, они не относятся.
2: Они делаются из, как называется-то?
1: Порошка?
2: Да, крахмал. Но он все равно делался изначально из чипсов. А вообще говорят, что, возможно, даже ближе к приготовлению, как вафли это.
1: Да-да-да.
3: Типа они и форму специально разработали, чтобы чипсы не разлетались с конвейера и удобно было
2: абсолютно
3: доставать.
2: Абсолютно верно. Форма именно так и была изобретена. А еще, так, это при помощи компьютеров. И что-то еще хотел рассказать. Вот там не воздух, а азот на самом деле в упаковках для того, чтобы для транспортировки как раз они не ломались.
1: Да, раньше было очень много людей, которые... Посмотрите, сколько в пачке воздуха могли чипсы положить.
2: Да, нет, не могли, иначе бы они до вас не дошли. А еще прикольный факт, что начос, да, трансформационная разновидность, так скажем, чипсов. Начос изобрел шеф-повар Игнасио Аная и назвал в честь себя, потому что начос — это сокращенное как раз имя Игнасио. Начо.
3: Это кукурузный, который?
1: Да.
3: Вот такие, вкусные.
1: Да, вот, а у вас какие любимые чипсы?
3: Кукурузные.
1: Кукурузные любишь? Реально ты начос?
2: Мне начос тоже нравится.
1: Начос? Я вот...
2: Но мне стандартные классические, вот картошечка с солью тоже вообще заходит.
1: Лейс с малосольными огурчиками. Вы что делаете? Вы легенды. Вы куда это? Ну что?
0: Рекорд реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
0: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
6: Дари яркие эмоции себе и близким. «Белая» — супердискотека 90-х. Артур Пирожков, «Пирокинезис», 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
7: «Шоу-го-го».
6: О, «Шоу-го-го». ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня за целый день у вас не получится сделать ни одного действительно важного дела.
3: Тельцы, сегодня с вами переключится обостренное чувство юмора.
1: Близнецы, сегодня вы будете всерьез волноваться за вашего любимого человека.
2: Рак, сегодня вы поймете, что все, что вы делали не зря.
3: Львы, если у вас сегодня с вашим любимым человеком возникнут какие-то разногласия, то поможет вам лучший друг.
1: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашей второй половинкой выпить по чашечке кофе в небольшом кафе, съесть по пирожному и поговорить о жизни.
2: Весы, в этот день велика вероятность того, чтобы почувствуете нечто похожее на симпатию, даже больше к любимому человеку и к близкому другу.
3: Скорпионы, подарите вашему любимому человеку хотя бы час незабываемой романтики и любви.
1: Стрельцы будут сегодня парить в облаках.
2: Козероги, в этот день вам не стоит давать какое бы то ни было название вашим отношениям с вашим партнером.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто общаться с близкими вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках.
1: Рыбы, ничего не знающий разговор о погоде с незнакомым человеком может привести к весьма значительным последствиям. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Орловской области призвал жителей региона сообщать о подозрительных людях, объектах и местах. В частности, он рекомендовал обращать внимание на незнакомцев, стоянки в лесах и заброшенных зданиях, замаскированные камеры и рации, а также подозрительные предметы, включая БПЛА и тайники. Кучков связал это с угрозой диверсии, атак на гражданскую инфраструктуру и призвал сообщать о подозрительных объектах в ФСБ, МВД или по номеру 112. Окружной суд в Нью-Йорке отменил запрет Госдепартамента США на выдачу иммиграционных виз гражданам России. Решение уже вступило в силу, однако администрация Дональда Трампа может обжаловать его в апелляционном суде. Ранее россиянам были доступны только неиммиграционные визы, оформить которые можно было через американские посольства в Астане и Варшаве. Такаев призвал мужчин в Казахстане не обниматься и не целоваться при встрече. Президент заявил, что такая манера приветствия не соответствует местным обычаям, и возмутился тем, что даже генералы начали обниматься друг с другом. По его мнению, настоящая мужская встреча должна проходить с крепким рукопожатием, а не когда руку подает как теплую котлетку или веточку. Больше новостей в нашем официальном канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

time to rest. Just do your best. What you hear is not

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там накопилось за выходные?
2: Так, друзья, чтобы не платить за массаж, предприимчивый клиент притворялся полицейским. Все это в Таиланде. Абсолютно он был доволен оказанной услугой. Но чтобы не платить положенные $25, достал корочку, показал, что служит в полиции. Но сотрудники оказались не дурачки, и они позвонили в полицию, и тогда приехала настоящая полиция.
3: Все, и ему сделали еще массаж дубинками.
1: Да-да-да, палками. Говорят, давай, дружище, пора бы уже. Ну, интересно, да? Вот так.
2: И... На каждого полицейского есть настоящий полицейский.
1: В Индии вообще когда? Недели две назад открывали фейковый полицейский участок. Они собирали, они собирали там взятки просто, и потом на них пожаловались люди. Приехала настоящая полиция, их там человек 16 было, по-моему.
2: А в Китае есть фейковый кондиционер на плазме просто. Изображение кондиционера, идут вентиляторы, чтобы люди ощущали себя получше в жару, понимаешь? Видео изображение кондиционера.
1: Это от камина пошло по-любому.
3: А представляешь, они вот открыли фейковый полицейский участок, начали работать лучше. Ловили преступников, обеспечили безопасность, все у них хорошо.
1: Нет, только взятки брали, я почитал. У меня есть горячая новость, там мужик сжег авто на своего сына, в Благовещенске было дело, чтобы проучить его за час нарушения ПДД. Поджигателя, конечно, задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Вот, хотел проучить, да, по-хорошему сына. Видимо, вывел его из себя.
3: Но сын усвоил урок.
1: Сын усвоил
3: урок. Он ругался с женой, теперь с ней развелся. Боится, что с ней что-то случится.
1: Ну, вообще, теперь будет без отца, вот как минимум 5 лет.
3: О!
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: о погоде в северной столице.
1: Друзья, сегодня у нас дождливый день. Обещают максимальную температуру плюс 16 градусов. Дождь в течение дня. Плюс 14 в данный момент. И в некоторых районах дождь.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-Бубу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Так, форма, рюкзак, тетради.
6: И новые кроссовки!
7: И где мы все это найдем?
6: Мам, ну в ТРЦ-галерее!
8: Все для школы в ТРЦ-галерея. А с 24 августа по 13 сентября мастер-классы, подарки и сахарная вата.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Что там говоришь, 10 телесных наказаний на Руси? Ну давай, рассказывай.
1: Подожди, сегодня, 24 августа 1904 года, вообще-то радостное событие. В России отменены телесные наказания.
0: Все.
1: Ну я стала просто интересоваться, а какие вообще были телесные наказания?
0: На Руси, да?
1: Именно на Руси, да. Оказывается, есть, ну, раньше, да, закреплялось сегодня законов, там, «Русская правда», «Судебники», «Соборное упражнение» 1649 года. В общем, там различные для устрашения или клеймения преступников.
0: Не парились. Клеймо да хлыст.
1: Кнут, смотрите, как тебе такое? Нормально?
2: Кнут, нормально.
1: Отменем в середине 19 века. Плети и кошки, вот такое наказание.
0: Кошки.
1: Это многохвостые плети, которые использовались в армии, на флоте и на каторге.
0: А знаете, где вы их видели большинство? В фильме «Код да Винчи».
1: Да?
0: Когда бегал чувак, монах такой, преследовал
2: и
0: кого-то.
2: И бил себя.
0: Да-да-да, вот там вы их могли.
2: Не, вы еще их видели в «Страсти Христовы». Там тоже
1: а розги вы где видели? Розги еще вид наказания. Розги.
0: Да вот вчера на корпоративе.
1: Так, а такое, я не знаю этого слова, шпицрутены.
0: Это собаки.
1: Гибкие металлические деревянные прутья, сквозь строй которых прогоняли солдата.
2: Так.
0: Ух. А я думал, специально обученные шпицы.
2: Прикольно.
0: Которые тебя покусывают. Так,
1: так, а так, вот мне
2: да, это шпиц-рулеты.
0: Да, классно.
1: А вот мне интересно, клеймо, да, кому-то ставили, выжигали на коже раскаленным железом какие-то знаки, либо буквы. А что, вот, что обидное можно...
2: Ну, каждая буква обозначала, какой конкретно ты преступник.
0: Сейчас эфир закончится, я тебе скажу, что обидное клеймо.
1: Я очень жалею, что я полезла в эту тему.
0: Кстати, про клеймо. Сейчас же популярная эта тема, знаете,
1: да.
0: Жидким азотом делают как раз-таки холодом клеймо вместо татуировок какие-то
1: и
0: значки.
1: Вместо
0: там,
1: обручальных колец делают.
0: Да-да-да, почему-то пошло в народ это.
2: Слушай, ну, я бы не сказал, что это все наказание. Это же все осталось, только теперь ты за это платишь деньги.
0: Да-да-да.
2: Вот, и это делается в определенных
1: зрителях. А раньше было бесплатно, ты хочешь так сказать? Акция? Ну,
2: раньше надо было провиниться, а сейчас, наоборот, накажи меня.
0: Люди монетизируют все, что только можно. О, да. И вы, друзья, монетизируйте свою неделю максимально продуктивно. В этот понедельник говорим вам пока, завтра услышимся. Вейкаперы, Никита Стасаня.
1: Хорошего дня, отличной недели, ждем завтра.
2: Всем хорошего понедельника.
1: Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие три часика задержусь. Понедельник у нас 11.01 в Петербурге по московскому времени. Если куда-то уже не успеваете, то и не успевайте. Не торопитесь. Лучше аккуратненько, помаленечку, потихонечку. Просто хорошего дня. В Питере дождливо, кстати. Как у вас в городах, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Чисто для себя. Ну и к новостям актуальным и интересным. Человек, который сливает геймплей, те самые GTA 6, заявил, что у него есть рабочий ПК вообще. На нем установлена уже эта игра. GTA 6, и она скопирована на тысячи разных компьютеров, и что на каждом стоит таймер публикации игрового билда. В общем, конечно же, Rockstar на него жалуются, говорят, это что такое, мы хотели 27 числа на Netflix это все показать, уже договоренность есть. Он говорит, нет, это вам за то, что вы отказались от дисков, не нужны нам ваши вот эти обычные коды и пароли, диски верните, мы хотим в них играть. В общем, парень наносит сейчас большой ущерб компании Rockstar и конкретно GTA 6, что тоже интересно наблюдать, конечно. Напишите, во что играете в чат мобильного приложения Рекорда, может быть, наши интересы совпадут. Последнее, это я Человека-паука второго проходил, вот я помню, а до этого Red Dead Redemption был. Парни, давайте, девчонки, я знаю, играете нисколько не меньше. Пока к трекам в этом часе, Робин Шульц, Take It Slow. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Got to be cool. Далее в этом часе

0: Рекорд реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет-модули от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
1: Я понял. Ксенон Шоп 98.
3: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
4: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Cityside Sync.
5: ООО Cityside Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
6: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
7: ТО, ремонт, шиномонтаж. Беремся даже за винтаж. И самый современный Форд почувствует у нас комфорт. Форд Гараж – удобное место. Нам о Форде все известно. Если вам сервис необходим, народного ополчения 201.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко уверен, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Об этом сообщило агентство Белта по случаю Дня независимости Украины. В России автоматизируют передачу в ГАИ данных об опасных заболеваниях у водителей с 1 марта 2027 года, рассказали депутаты. Сейчас даже при появлении опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, водитель может продолжать ездить за рулем до прохождения медкомиссии при очередной замене прав раз в 10 лет. Россияне заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. По итогам женского и мужского этапов, с учетом юниорских соревнований, россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Рекорд реклама.
1: Смотрите, какой классный подарок.
2: Это же ремонт.
1: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала Имена. Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок.
3: ЖК Имена. Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920. ООО

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Милана Аутлет в аутлет-центре Румба. Милана Аутлет – это поставки со складов европейских фабрик. Что это значит? Сокращение цепочки продавцов, а значит и их наценок. Такие аутлеты всегда есть в европейских аутлет-центрах. Только оригинальные бренды, без лишних наценок. Например, кроссовки New Balance – 3500, толстовка Капа – 2000, толстовка Nike – 3500. Это Милана Аутлет Румба и Милана Аутлет Пулковское шоссе.
2: Деда, а у тебя есть клад?
3: Конечно.
2: А где спрятан?
3: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
2: Как это?
3: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
2: Целый участок? Всего за 1 100 000?
3: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
2: 317-33-34.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени. Ребят, представляете, что нашел? Там пост вирусится в сети одной девушки, очень молодой, и родители без спроса купили ей просто квартиру сразу после школы. Говорят, ну на, вот, доченька, тебе отличный же стартовый капитал, да и в принципе. Но, что самое интересное, девчонка записала короткий видос, да, как обычно любит это делать поколение Z, и говорит, я не хотела квартиру, я хотела жить в общаге, мне нравится вся вот эта вот движуха, а родители просто забрали у меня этот момент из моей жизни. Ну, не знаю. Многие покрутили у виска, конечно, в комментариях, и я почему-то с ними полностью в этом согласен. Ну, на край девушка же может устроить вот эту тусовую жизнь общажную у себя в квартире, да, теперь еще и подзаработать, так сказать. Ну, мало ли, позвать подруг, друзей и закатывать вечеринки там у соседей. И с ними можно договориться. В общем, ну, девчонка явно еще не понимает, какой джекпот ей выпал. Ну, ладно, квартира ее, главное, чтобы записана была на родителей, а девчонка ее не продала, чтобы жить в общаге. Хотя в общаге, конечно, да, веселые времена были. К трекам в этом части, которые некоторые в этом части звучали еще в нашей общаге. Anima, Other Dimension. Этого не было. А вот Фил был, и он тоже будет в этом части, в рекорд-ремейке.

0: Рекорд реклама. Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом! Опять математика! Надоело!
3: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
2: Эх!
3: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
2: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
3: Уже звоню. 385-58-83.
2: 385-58-83.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Я знаю, как в этот понедельник вам поднять настроение. Сегодня официальный день жареной картошки. Представляете? Мне кажется, у этого блюда просто вообще нет неправильного сочетания. Оно заходит и с грибами, луком, солеными огурчиками, мясом или просто с каким-нибудь соусом. Картошка всегда в выигрыше. И если сейчас у вас время обеда, то не благодарите. Так что сегодня официальный повод не считать калории и устроить себе маленький такой гастрономический праздник, потому что, ну, даже календарь разрешает это делать. Ну, а теперь самое интересное, ребят, с чем вы любите жареную картошку больше всего? Пишите свои идеальные сочетания в чате мобильного приложения Радио Рекорд, и если вы сейчас уходите на обед и решили украсить его картошкой, то тоже напишите об этом в чате. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще одна новая работа в эфире Оливер Хелденс AEIOU. Совсем скоро здесь появится Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Еще услышим Хьюгель and Alternate Moving to the Sun. Откроет этот час DJ Gojo, Jason Derulo, Michika. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд
2: реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом!
4: Смотрите, какой классный подарок!
5: Это же ремонт!
4: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала Имена. Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
6: ЖК Имена. Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
7: ООО «СЗ ССК СПБ». ЖК Имена, первый этап. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: К5 гараж, К5 гараж. В порядке будет кореец ваш. Крутой автосервис корейских машин. Народного ополчения 201. Качество сервиса высший класс. Ваш К5 гараж.
9: Милана Аутлет. В аутлет-центре Румба. Милана Аутлет. Это поставки со складов европейских фабрик. Что это значит? Сокращение цепочки продавцов, а значит и их наценок. Такие аутлеты всегда есть в европейских аутлет-центрах. Только оригинальные бренды, без лишних наценок. Например, кроссовки New Balance 3500, толстовка Капа 2000, толстовка Nike 3500. Это Милана Аутлет Румба и Милана Аутлет Пулковское шоссе.
10: Сова? Это мне?
11: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Панорамные участки.
1: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
2: И всего 150 тысяч за сотку.
1: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
2: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
1: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
2: 317-22-23.
3: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
4: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с фаской, влагостойкий. Всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 4 октября 2026 года. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, кажется, интернет каждый год выбирает себе новое главное слово, которое сначала знают несколько человек, никто ничего не понимает, а потом оно внезапно оказывается вообще везде. Ну и вот вам свежий рейтинг мемов Рунета за 2026 год. Как вы думаете, какое слово стало его оглавлением? Конечно, 6-7. Стал самым популярным упоминаемым мемом в русскоязычных соцсетях. За первые 7 месяцев этого года о нем написали больше 1,5 миллиона сообщений. Он обошел черемшу, воздухана и другие вирусные тренды. В топ также попали «Можно, а зачем?» и «Верните мой 2016-й». Так что у Рунета официально появился главный мем года. Ну а теперь нам с вами пришло время разбираться по-честному. Вы понимаете, что значит 6-7? Или просто делайте вид, что понимаете? Вот я, кстати, отношусь ко второму типу людей. Пишите мысли в чат рекорды, я с удовольствием почитаю, возможно, стану где-то умнее. Ну и, конечно, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Max Steyer, Love Forever. Свежак от Hugel, Body Drop. Дождемся Леонид Руденко, Нас не догонят.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас? Обсуждаем, читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: Самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: реклама. Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysightseeing.
3: ООО Citysightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
4: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Мне кажется, мы обсудили сегодня все, кроме кино. А фильмы-то в последнее время выходят очень даже ничего. Вообще, премьера — это уже давно не просто прийти в кинотеатр, купить попкорн и спокойно посмотреть сеанс. Сейчас уже на многих премьерах мы становимся частью шоу. Вот, например, на премьере нового «Человека-паука» российские кинотеатры буквально заполнили супергероя. Фанаты пришли в костюмах, устраивали флешмобы и даже выбегали к экрану во время титров. Представляете, как нужно любить эту историю? Ну а на костюмы, по данным организаторов, фанаты потратили около 7 миллионов рублей. Но в этой статистике есть один самый романтичный момент. Он случился прямо в зале. Один из зрителей во время показа сделал предложение своей девушке. Видимо, они очень любят эту вселенную паука. Так что, ребят, схема может быть рабочая. Сходил на Человека-паука и вышел уже семейным человеком. Ну а вы бы пришли, например, любимого фильма в костюме своего любимого персонажа? Пишите в чате рекорда свои мысли. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек в эфире от Рафаэль Гарби «Call». Еще одна свежая работа от Робин Шульц «Take It Slow». Еще послушаем потрясный трек от Diplo «Two Steppin'». Совсем скоро здесь «Медуза» «Don't Wanna Go Home». А начнем этот час с треком «Meet Me in the Dark» от Тейв. Это рекорд «Dance».

0: сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7-41, 16+.
2: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
3: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
2: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
3: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Вопросы с топливом решены еще не все, но они решаются. Мишустин держит их на контроле, заявил Владимир Путин. По словам президента, цитата, «неудобства определенные для людей есть, но правительство должно держать ситуацию под контролем». Новак накануне сообщил, что ряд НПЗ возобновили работу после ремонтов и ожидается рост поставок топлива на внутренний рынок. Москва попросила дипведомство всех стран в день выборов в Госдуму запретить демонстрации у российских посольств. Как сообщил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, Россия рассчитывает на добросовестное выполнение другими странами своих международных обязательств. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России 1 сентября. Как сообщали ранее в Росстандарте, документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах. Больше актуальных

0: Бач, ты там работаешь?
1: Под ключ, в одни руки.
0: Ну, да.
1: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
3: ТО, ремонт, шиномонтаж. Беремся даже за винтаж. И самый современный Форд почувствует у нас комфорт. Форд Гараж – удобное место. Нам о Форде все известно. Если вам сервис необходим, народного ополчения 201.
4: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
5: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
4: Там что, волшебный лес?
5: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
4: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
6: 317-46-66. 317-46-66.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Милана Аутлет. В аутлет-центре Румба. Милана Аутлет. Это поставки со складов европейских фабрик. Что это значит? Сокращение цепочки продавцов, а значит и их наценок. Такие аутлеты всегда есть в европейских аутлет-центрах. Только оригинальные бренды, без лишних наценок. Например, кроссовки New Balance 3500, толстовка Капа 2000, толстовка Nike 3500. Это Милана Аутлет Румба и Милана Аутлет Пулковское шоссе.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327 06 27.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония сейчас не планирует передавать Украине вооружение, заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова премьера Украины Корецкого о том, что Киев рассчитывает на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Российская сборная по ММА заняла первое место по количеству заработанных золотых медалей на молодежном чемпионате мира. По итогам турнира российские атлеты завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Автовокзалы и автостанции в России с 1 сентября больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, напротив, остаются обязательными. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели.

0: заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Да что вы заработали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
11: В ленту.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не афета.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySightSync.
5: ООО CitySightSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
6: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
7: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
6: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
7: Скорей же зови хранителя земель.
6: Уже звоню. 448-6565.
7: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
6: 448-6565.
8: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
9: Подожди, до какого курорта?
6: До нашего, до Атлантики.
10: Ура, мы едем в бассейн!
6: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
11: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
6: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
11: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
12: О, бассейн ГАД. Город Гатчина. Улица Генерала Кнышева, 13А. Офис 213. ОГРН 116-784-706-81-35.
13: Так, форма, рюкзак, тетради.
14: И новые кроссовки!
13: И где мы все это найдем?
14: Мам, ну в ТРЦ-галерее!
4: Все для школы в ТРЦ-галерея. А с 24 августа по 13 сентября мастер-классы, подарки и сахарная вата.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

music. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. Ребят, как отдыхаете вы? Вот что приносит вам наибольшее расслабление и вот прям отдых душой? В России появился лагерь для выгоревших взрослых. Это неделя в тайге без связи. Участников 35+ ждут 7 дней без интернета. Рыбалка, лодки, бани, питание. А организаторы даже обещают много-много вкуснейших напитков, а смена такая стартует 28 сентября. Вот туда, мне кажется, некоторым прям вот очень надо. И рыбалочка, да, и без связи, и вообще очень хорошо. Рыбацкий лагерь это называется, кстати. Осталось понять, как туда поехать. В общем, как только узнаю, вам расскажу. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, в каких самых необычных местах отдыхали вы, и, может быть, посоветуете мне куда-то отправиться, может, тоже чем-то заинтересуюсь. В общем, что вам помогает отдохнуть и вот расслабиться на максимум? Рассказывайте. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе работа от Конкс Galaxy. Появится Тони Дарк Айс, Your Body.

слушаем отличный трек от Алла Фарбен «Body Talk». Откроет этот час Оффенбах с треком «Miles Away» Рекорд Микс. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: Самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
5: Детский музыкальный театр имени Виктора Резникова приглашает вас на иммерсивный спектакль для маленьких зрителей по мотивам сказки Сергея Козлова «Ежик в тумане». «Ежиные истории» в театре имени Виктора Резникова 26 и 27 сентября. Начало в 16:00. Адрес театра: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Билеты на сайте showgogo.ru.
6: ООО «Шоу-Го-Го», ОГРН 116-784-739-21-30, Санкт-Петербург,
5: 6+.
7: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается –

0: 500-3-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты The Times о намерении России понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, говорится в комментарии российского дип-представительства. Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюз, заявил Пашинян. Правительство надеется в 2029 году достичь либерализации визового режима с Евросоюзом. Ряд НПЗ России возобновили работу после ремонтов. Ожидается рост поставок топлива на внутренний рынок, заявил Новак. По словам вице-премьера, импортируемый российскими компаниями бензин необходим для балансировки внутреннего рынка. Объемы импорта будут колебаться в зависимости от дефицита, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.

0: Личный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да что
11: за***ли? Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал, потому что она из деревни. Матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
4: У нас только все городские, она может простой, да, капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она его вопрос.
3: Что за не то?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд реклама.
5: Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
6: Детский музыкальный театр имени Виктора Резникова открывает новый сезон и приглашает вас на самый веселый спектакль «Поющий поросенок». 19 и 20 сентября. Начало в 16:00. Приходите всей семьей и получайте море положительных эмоций. Мы ждем вас по адресу проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Билеты на сайте showgogo.ru. «Поющий поросенок». Спектакль, который любят взрослые дети.
7: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-684-739-2130. Санкт-Петербург. 0+.
8: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
9: Сегодня мы придумали все за тебя. Главное, помни, если пицца, то Папа Джонс.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
11: Панорамные участки.
10: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
11: И всего 150 тысяч за сотку.
10: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
11: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
10: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
11: 317-22-23.
12: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
13: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
14: Смотрите, какой классный подарок.
15: Это же ремонт.
14: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала Имена. Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок.
16: ЖК Имена. Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920. ООСССК СПБ. ЖК Имена, первый этап. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: услуга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Dance Radio.
1: Record. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие самые необычные изобретения создавали вы. Вот мужчина из Финляндии построил в гараже яхту на солнечных батареях и доплыл на ней до Ибицы. Гений, кстати, не потратил ни капли бензина. Судно было собрано из морской фанеры и стеклопластика. Холодильник и плита на борту питаются от солнечных панелей, а на случай ветреной погоды есть парус. Яхта бесплатно прошла более 5000 километров, заехав по пути в Швецию, Данию, Германию, Францию и Испанию. Ну, по-моему, так выглядит мечта любого мужчины. Кстати, вот очень интересно на видео это все смотрится, я бы даже прокатилась. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что вы в своей жизни необычного изобретали. Интересно узнать. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Шаус and Vintage Culture. Take me. Услышим работу от Swedish House Mafia, Lickily Happiness So Sad.

также появится Джон Саммит с работой Shades of Blue. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark, Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysidesync.
4: ООО Citysidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
5: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
6: Мам, а чемпионами рождаются?
7: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
8: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
9: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
6: Мам, запиши меня в группу.
8: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
6: Записывайся на atlantica1.ru.
10: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз оказался политически расколот по вопросу возможного запрета на въезд для россиян, заявила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента. Франция, Италия и Испания выступают против дальнейшего ужесточения, тогда как скандинавские и балтийские страны настаивают на более строгих ограничениях. Германия также не вводила полного запрета на въезд для граждан России. В России сохраняются сложности только с поставками бензина, заявил вице-премьер Александр Новак. Дизельного топлива и керосина достаточно, ими обеспечены сельское хозяйство и Северный завоз. Универсальный QR-код для оплаты покупок появится в крупных российских торговых сетках с 1 сентября. Сначала его должны внедрить компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а еще через год бизнес с выручкой свыше 30 миллионов. А с 1 сентября 2028 года требование распространится на отдельные компании и крупных индивидуальных предпринимателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: Джей

0: какой-то перекуп.
1: Но комика виновным в уклонении от обязанностей иноагента. По версии следствия, Слепаков не сопровождал публикации в соцсетях обязательной маркировкой. Сам Слепаков вину не признал и отметил, что с 2022 года живет за пределами России.
2: Видите, Слепакова приговорили к 400 часам обязательных работ? А каких работ? Кем они хотят, чтобы работал Слепаков? Стропольщиком?
3: Ну, наверное, да. Ну, как бы, он может там чистить территорию, подметать.
2: Не-не-не, главное, чтобы не дворником. Я, например, не хочу, чтобы у меня во дворе подметал Семен Слепаков. Лучше даже, пусть, знаете, пусть уж лучше Хумайро Рахманзада.
3: А это что за юморист?
2: Это не юморист, это дворник. Пусть будет как раньше. А то и так, знаете, как там не очень чисто. Какие обязательные работы? Вот давайте подумаем, секундочку. Там нам не сказано самое главное.
3: Ну, газоны стричь, там, не знаю, ямы копать.
2: Каким он мог бы выполнять именно Семен Слепаков? 400 часов. Кто, курьером? Вот вы бы хотели, чтобы Слепаков вам привез борщ так чисто поржать?
3: Я не хотел бы, но обязательные работы это не на частную лавочку, которая борщи разводит, это на государство. То есть там ЖЭК,
2: да.
3: Там, на этом все.
2: Да, а я знаю, какая ему подходит. Уборка снега. Но только не позже августа. Ну, по крайней мере, там. Ну, максимум еще в сентябре. Ну, кто, что, о чем будет речь? И главное, что с того приговорили? А есть какой-то слух, что он собирается вот вернуться обратно в Россию, что ли? Что?
3: Я не знаю, но в принципе, чисто технически. Он где там сейчас? В Израиле? Ну, вроде чисто да. Технически может как бы исполнить эти 400 работ, как бы как он гражданин, должен подчиняться суду, на территории посольства в Тель-Авиве, российском. Это территории посольств считаются территориями стран чьи-то посольства, да? Если он помоет машины послу, там атташе по культуре, там, знаете, вот... Там,
2: ну, нашему.
3: Да, ну, нашему, на территории посольства. Как бы там всполит грядку там какую-нибудь, там, ну, какую-то клумбу, там, не знаю, что-то такое, оштукатурит забор, отделяющий посольство от Тель-Авива. Ну, как бы это может же считаться.
2: Да, и главное, что это абсолютно реально.
3: Да, это абсолютно реально. Он живет неподалеку там.
2: Ну, а может быть, просто, знаете, когда им вот приговорили к этим 400 часам работы, вообще, на посольство это посольство. А все-таки хочется здесь, наверное, да, чтобы он отработал.
3: А мне все равно.
2: А нельзя его... Нет, я думаю, а нельзя его, наоборот, вот этим заманить? Ну, то есть ему сейчас же нельзя, как бы, ну, так сказать, он иноагент, у него здесь будут проблемы.
3: Нет, у агентов не бывают проблемы. Иноагенты могут жить, как бы, на территории России, но просто как бы...
2: Если называется, маркирует себя. А что если... Вот смотрите, ведь 400 часов работы, это же, понимаете, это вот как маркетинг, да, как подать. А что если сказать? Слепаков. Приезжай в Россию. Есть 400 часов работы для тебя здесь. А он не знает еще какой. Может, там корпораты, шмарпораты, там. 400 часов, может.
3: Он же хитрый. Он же, понимаете, смотрите, ну, обязательно. Не говори слово обязательных работ.
2: Нет, конечно, просто работа. 400 часов. Нет, ну, обязательно будет звучать, конечно. Да,
3: корпорат за бесплатно, что ли?
2: Да.
3: Корпорат вовсин.
2: А 400 часов, это, знаете, это дофига. И так далее. 400 часов.
3: Это много работы, сколько?
2: Конечно.
3: Если это по 5 часов в день, то по
2: да.
3: 7.
2: И когда он сюда приезжает, вот тут уже добавить. А, да, обязательно.
3: Вот. На веник.
2: А он, как, я думаю, как Солженицын хочет, значит, после крушения СССР, да, хочет вернуться, так сказать, в Россию, как в 94-м году, да?
3: Я не знаю.
2: И дальше, чтобы, так сказать, сняли статус диссидента и дали премию и дачу в Сосновке 2. Ну, думаю, что тогда не скоро здесь увидим. Только дедушка уже его увидит. Или его внуков, наверное.
3: Ну, а он отработал бы 400 часов. Было
2: да,
3: бы...
2: а он хочет вернуться, когда уже не нужно будет работать. Понимаете?
3: Да.
2: А у нас работа вот даже, да, здесь.
3: А у вас тут работа, тут как бы не почтый край. Вон, блин, стены облупленные.
2: А почему показываете на меня?
3: Ну, вы тоже как облупленные.
2: Я-то не стена.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, одел свое обтягивающее трико, короткие штаны, буфы, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Просили мы тебя, по каким общественным ритуалам, традициям ты скучаешь, или ей хочешь как бы запретить, как бы ее убрать, как, например, мужские там при встрече там поцелуи и обнимашки, как попросил сделать казахов президент Казахстана. И вот Татьяна пишет: «Добрый вечер, господа. Я скучаю по медлякам. В деревне, в сельском клубе назад, 25 лет назад, через каждые 3 песни были. Ох, сколько тогда под Алешку было сердец расколото, лиц набито, пятых точек налапано. Вернуть бы хотя бы на один вечер пятницы, эх».
0: Извините, а Алешка это медляк? Мне всегда казалось, что это Алешка, он ускоренный, наоборот.
1: Так это потому что есть Алешка у тебя.
0: Так а что же он... я просто слышал в ремиксе. Потому что есть Алешка! Нет, понимаете, Алешка
1: может... На сельских дискотеках нормальный,
0: канонический. Неважно, просто давайте будем... Да, Алешку можно замедлить, Алешку можно ускорить. Вы какого Алешку любите? Замедленного
1: или ускорить? Я за традиционного Алешку.
0: Я тоже, да, но медляков действительно... А где медляки, кстати, да? Где они?
1: Вот как-то нету, вот я Татьяну понимаю, да?
0: Ну, давайте и мы помедленнее, чуть-чуть.
1: Да, вы тоже, да? Ну вот Андреас пишет: «Привет, Кремов и Хруст. Мне не нравится, когда нужно пожать руку тому, кто меня бесит. И слова приветствую и благодарю».
0: А что это за ситуация? То есть, а может, ну, послушайте, ну, женщине нужно пожать руку. Это называется лицемерие, чувак.
1: Ну, не, ну, бывают ситуации, когда нужно пожать руку.
0: А что за ситуация, объясните?
1: Ну, на работе, там, директор тебе руку протягивает, а ты его... А всех же директора бесят, как бы. Ну, как ты не пожмешь руку директору?
0: Ну, во-первых, если уж такая проблема, если, ну, если ты не хочешь так делать, ну, не знаю, приходи на работу с перебинтованными руками, как будто они у тебя сломаны.
1: Или нарисуй бородавки на ладонях.
0: Да, только большие, как будто, да,
1: я или причем, мозоли да. кровавые.
0: Я, например, давно, мне есть, хочешь лайфхак, тебе дарю просто. А я часто тоже вообще не люблю здороваться за руку, если честно. Да, ну, там, а есть люди, с которыми вообще не хочу здороваться. Так вот, я всегда говорю: рука мокрая из туалета. И при этом пока, а рука у меня вся немножко желто-мокрая.
1: То есть, да, то есть, прям как бы... вот вы пропускаете фразу
0: помывки рук, да? А если нарисовать коричневое пятно, так они и сами не будут. Так, давайте я почитаю. Слушайте, голосовые мы вообще не читаем. Давайте вспомним, так, кто у нас тут... Вот как вам, например, голосовой от неизвестного? То есть это уже...
1: Это все тревога.
0: Это тревожно, интрига, да, но интересно. Дайте мне сейчас, секунду, сейчас.
2: Так, не смей трогать курьеров, нас и так мало.
0: А мы трогали курьеров?
1: Курьеры. Нет,
0: В переносном смысле. Но понимаете, я не знаю, что курьер. Если он говорит про слова в нашей программе, то дело в том, что мы произносили столько разных слов, включая пенис. Так ощущение, что как бы, ну, я его потрогал. Нет, чувак, почему ты, дорогой мой, ты объясни мне, почему только из-за что тебя трогать нет? Значит, либо никого не трогать, либо всех. Дайте я ему позвоню. Успею, нет? Потрогать его. Да я есть. Хочу его потрогать. Сейчас, секунду, прям. Один, Оль, такой человек интересный такой. А знаете, что он еще пишет?
1: Нет.
0: Сейчас только что видел. Что-то про воробьев он писал, что типа воробьи отстой там.
1: Ну, воробьи реально, ну так. Ну, такие.
0: Да, погоди, еще раз. Ну, пока читайте я его сейчас.
1: Мое почтение к ЭХ. Не люблю, когда мужики говорят друг другу что-то типа «люблю тебя, бро». Потому что мой Кент частенько так делает. Причем я понимаю, что это он делает в стиле Доминика Торетто из «Форсажа». Но все равно неловко. Как будто колготки надеваешь, хотя в садик уже не ходишь. Ну, если я скажу, Пилечка, позаимствую на тебя, люблю тебя, бро, там, да, там.
0: Да, я, к счастью, слышал последний раз тогда же, когда я слышу слово «Кент». Я даже не знаю, что... А «люблю тебя, Кент» лучше?
1: Ну так, то ну, тут уже да, не чувствую, что в колготках.
0: А как вы сейчас себя чувствуете?
1: Нормально.
0: На время смотрите.
1: А, ну что, все уже, да?
0: Все прям.
1: Тикаем?
0: Да. Ну, мы тикаем или нет, это зависит только от одного, расстаемся мы полностью или нет. Если ты заходишь и подписываешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил, то нет». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Это радио-вечеринка в прямом эфире, где начинаем мы прямо сейчас. Поэтому собирайте своих, добавляйте громкости и превращайте пространство вокруг себя в настоящий импровизированный танцпол, где бы вы ни были. Да, друзья, неважно, где вы, дома, в машине, на даче или где-нибудь еще. Хотя на даче в понедельник очень странный выбор, конечно же. Главное, чтобы мы с вами на одной танцевальной волне были. Прямо сейчас раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик. Мы отправляемся в первые 60 минут двухчасового рекорд-пати. Итак, прямо сейчас начинаем наполнять импровизированные танцполы и стартуем.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

вас прекрасная новость, потому что в мобильном приложении Радио Рекорд больше 100 интернет-потоков, и это значит, что практически под любое музыкальное настроение можно подобрать свою интернет-радиостанцию. Хаус, диско, транс, классика, хиты, в общем, танцевальная музыка и еще огромное количество направлений. Выбор за вами в мобильном приложении Радио Рекорд, ваша любимая интернет-станция, кстати, которую можно добавить в избранное, что впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки.

танцев и музыки Рекорд Пати. Поэтому, если вы вдруг успели немного расслабиться, самое время снова возвращаться в танцевальный ритм и собираем вокруг себя своих, проверяем уровень громкости, ловим правильное настроение и продолжаем двигаться в том самом направлении, которое мы выбрали в начале этого эфира сегодняшнего. Наша радиотуса Рекорд Пати продолжается, а значит, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы здесь, в ближайшие 60 минут. Где-где? На Рекорд Пати.

через полчасика в рамках Рекорд Лиза заценить новые свежие клубные треки. Также есть у нас мобильное приложение Рекорда, где вы можете выбрать из более чем 100 предложенных интернет-потоков свой любимый и добавить в избранное, чтобы долго его не искать. Ну а прямо сейчас еще 30 минут, давайте потанцуем здесь на импровизированных танцполах радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

Alessa The One. Get Your Groove On, она заметно отходит от привычной мелодичной фестивальной формулы, делает акцент именно на груве и клубной динамике, причем трек не остается студийным экспериментом, Alessa заранее тестирует его перед большой аудиторией, а сейчас композиция уже получает статус Tune of the Week на все том же One Month.

0: сделали ремастер. То есть сохранили узнаваемые аккорды оригинала, но добавили современную продакшн-часть и характерный почерк Кристофа. Получился очень своеобразный диалог между, так знаете, Тулрум 2016 года и современной клубной сцены 2026. Релиз же вышел ровно через 10 лет после оригинала 21 августа. И прямо сейчас он у нас здесь в рекорд-релизе. Mark Knight, Kristoff, Debisa.
1: Рекорд-релиз.
2: Let me tell you a story about house music. It's not just a beat. House is a feeling. And when you feel

Без малого-то. По Spotify это официальный релиз 26 года, а сама композиция уже появлялась в лайв-сетах Playback Luke до официального выхода. Получился у нас на выходе более мелодичный и эмоциональный материал, чем многие привычные клубные работы Playback Luke. И прямо сейчас этот трек у нас здесь в рекорд-релизе. Bright Lights, Playback Luke, Human Again, версия 2.0.

Под финал сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза возвращение Hardwell и W&W к той самой формуле, которую от них, собственно, ожидали поклонники Big Room'а. Бангкок впервые серьезно засветился еще на Tomorrowland этого года. Hardwell и W&W представили его в своем совместном выступлении, после чего, собственно, ID-шка быстро разошлась по сети. И теперь, спустя несколько недель, трек получил официальное название и релиз на собственном лейбле Hardwell'а Revealed Recordings. Прямо сейчас в Рекорд Релизе релиз 21 августа от Hardwell'а W&W Бангкок. Я же, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловите в телеграм-каналах, плейлисты «Радио Рекорд» у меня в телеге Team Vox. Там же все предыдущие рекорд-релизы и рекорд-лап-шоу, конечно же, тоже вы найдете обязательно. Далее по расписанию у нас DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной в рамках трансмиссии и по версии трансмиссии. Ну, а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Рекорд-релиз.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Feel.
2: Слушайте специальный канал Feel на сайте и в приложении Радио Рекорд.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Сегодня в моем миксе представляю вашему вниманию подборку пространственного звучания, которое в полной мере отражает глубину настроения и современные мировые танцевальные тенденции. В переводе с латыни название первого трека означает крылатую фразу «Время бежит». Давнее определение происходящего вокруг нас совсем не подвластное нашим возможностям и желаниям. А то, что происходит внутри нас, это уже в наших руках. И музыка – лучшее подспорье в этом. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Трек «Awake», то есть «Проснуться», «Пробудиться», продолжает мой микс. Сама идея пробуждения давно знакома человечеству и традиционно и регулярно используется различными силами и отдельными людьми с определенными целями. Так что, пробуждаясь от одного сна, главное осознать, что ты не оказался в другом сне. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Аргентинский диджей и продюсер Лучано Браганьоло, также известный широкой публике по псевдониму Берду, только что представил нам красивый трек «Elementos», что с той же латыни можно перевести как «изначальный», что в свою очередь говорит о серьезном подходе самого музыканта к своему творчеству. Далее трек, название которого я бы тоже отнес к латыни, так уж сложилось к данному моменту микса, я не специально, и в переводе с латыни «инстинкт», что значит «побуждение». Само слово используется в разных областях прикладных наук и имеет разные трактовки. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Наш мозг использует предыдущий опыт, чтобы строить взаимоотношения с окружающим нас миром. В этом есть свои плюсы. Но минусы имеются большие тоже, на мой взгляд. С одной стороны, мы избавлены от возможности наступать на одни и те же грабли, хотя, как мы знаем, это наш любимый вид спорта на Земле, а с другой, что-то новое мы уже не пытаемся понять и изучить, мы уже знаем, в кавычках, что это. Так что рамки в развитии человечества заложены в нас в самом базовом уровне. Нам остается радоваться жизни и наблюдать течение времени. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Мосхир». Оставайтесь со мной.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.